0: где же вы? Я вас всюду ищу, мой милый. Вот. Ну что же, нас же все ждут. Идемте скорее, мой дорогой.
1: Пожалуйста, фрукты, господа.
0: Господа, господа, вы только посмотрите, что наш Аркаш умеет делать. Аркаш, что ну, покажи. Какая прелесть.
2: Браво, браво.
0: Девочки, идите ко мне.
3: Ольга Николаевна.
0: Извините, господа, как мы порой бываем расточительны к талантам. Бываем очень невнимательны, что ты хочешь. Грушу? Нет, а что, подожди, не надо руками.
1: Прекрасно. Ну, батенька, мы обещались вовремя быть.
4: Вы уже, конечно, начали.
5: Купи, вот вас ждем.
3: Ну, как ловилось?
0: Маша, перестань.
6: А помните, мы снимали с вами в этом? Под Москвой-то?
7: В Архангельском.
6: Архангельском. Помните? Трава там какая, помните? Октябрь был.
7: Разве?
6: Октябрь, октябрь. Октябрь?
7: Октябрь? Да, да, да, да, да, да. Октябрь.
6: Живая просто. Грибами пахнет, помните?
7: Да.
6: Средняя полоса России. Средняя полоса.
7: А Марфина помните? В 14-м году.
6: В 13-м году.
7: А, да, да, да. А что мы снимали?
6: «Война и мир».
7: А, да.
6: «Война и мир».
7: «Война помните? И мир».
6: Да. Оля Николаевна снималась?
7: Да, да, да.
6: И то, что трава, трава. Из-под снега видно. Узкий снег, а?
7: Да.
6: И трава такая зеленая-зеленая.
7: Ноябрь месяц.
6: Средняя полоса.
7: Да, поразительно.
8: Ну, не надо, Сава, не надо. А то я заплачу.
9: А вы все идите, идите, вам худеть надо.
10: Слушайте, Савва Яковлевич, ну нельзя так, это интимная вещь, это не деликатно.
9: Ну простите, голубчик, я не хотел вас обидеть.
10: Тогда не надо говорить.